0: Карай! Атсатай, карай, карай! Дэлэ бэнтэн ян тоху ян хатка! Каси мё калятахтах балэй ай кукуни соусу, карай! Атсатай, чи хинч аку кашка кай сумусирак! Ауэр, ахина тхина апунта кунси! Ауэр, ауэр, ауэр, ауэр! Кайча тоху ячи! Ауэр, буйвариса! Яста, карай! Ячакаса ниня, си. Ячакана этиян ари. Сумахта проявана этиян. Ай, сузук ара. Илука васим пикусата фусилата сакарпаринки. Аскабаластава сакаинки. Нюката орхони ари. Ай, ай, ай. Киталта чкунанкай карака. Pinky kacang kari, hahaha, gunakan kapiru, link berpagawangka, ayayayay, karaci, akhir, ukset itu pribadi sah, hahaha, ayayayayay, gunai aja kadinya kasih, menyentah pininya ka, hahaha, hina tasumah tapunta naik tiang ah. Oh, ya cina itu yang kunang kagai mantak. A ver, apunta sakpuni. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Kusata zuai kikarai. Kusata zuan chika wajitu. Kunang, nyoka doi nyoka saha. Gustu yuk loksisa. Paichus yawarni tultrahai tayachan. Paichus Jalisco, Indio. Mexicano nispanita yachan. Paichu asikuaiku nyokaiku manta. Kunan kanka. Ay, ay, ay. Cosa tapuni suani, cierto manta, chis. Cosa tapuni suani, yari.
1: Radio Pío 12. Ay, ay, ay.